0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Вот так вот.
3: За что? Чего?
2: Ну видишь, на. Вот чего?
3: За что?
2: Вот за что? За то.
3: За что?
2: Хе, за то.
4: You having a good time?
2: А ведь мы сидим, не знаю я.
4: Oh yeah.
2: Хе, то.
5: 95.4.
6: Good music is what you can count on.